вода, тут не випада. Так быть не может, трудно рада. На виду всех твоих фантастичных псот, аж облема зимний пот. А да, то не випада, цору, что вибрик маскарада. Те скапады дикие и те фиглипсе, что ты робишь, замилуйся. Пан не с твоей сферы, в тем веку замуж час. Ты зась маши манери, як штубак за низший кляс. А да, то не випада, где виховання, где облада. Тим, кто бы тел, мал жейстен, ушей снимить хтял, вот и годню...

0: Да, так быть может, трудно рада. На видах шестких твоих фантастичных псот ошумлела зимный пот. А, да, что не выпада, все, что выбрык маскарада.
1: Взмилуйся!
0: Эскапады, зихие твердцы, что ты робишь всем.
1: Пан из твоей сферы, в тем веку замуж час. Ты здесь и ваши манеры, как штубок сунивший кляс.
0: Ада,
1: где бы купание, где кругла? Ты кто бы тем, а лжейством, уже с ними чал, вот и годнюю в подарок.

ты чёс, богатство и клейноты. Нам не дал низ, не мам низ, сердца и тенскноты.